0: Далее по курсу еще больше хитов и больше музыки. Fall With That, Tip Now, Track Changes и мощнейший саунд Vertigo от Тевелона и Рокстона. А кто прямо сейчас захотел послушать какой-нибудь интересный подкаст, то Вэл и Вики подскажут, какой именно.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: пятницу может вполне оказаться в тройке лидеров, но если мы поддержим парня своими голосами. Если понравился хит, то открывай europaplus.ru и жми лайк напротив трека. И, кстати, кто вчера прослушал итоги чарта, то не беда. Сегодня Алекс Манойлов все с радостью повторит. Слушай Еврохит ТОП 40 с 16 до 18 по московскому времени. И прямо сейчас слушай хиты на Европе Плюс. На подходе британская звездочка Dua Lipa, Blow Your Mind, Tiesto, Brianna Grace, Beautiful Places и ветеран американского металла Disturbed, The Sound of Silence. Только прежде очень важная информация для тех, кто любит на Европе Плюс ходить на крутейшие концерты.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Оушенера, Алехандро и Уизкид на радиостанции номер один в России. И прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что на эти выходные у Европы Плюс планы очень даже плотные. Во-первых, сегодня для всех любителей горячего дэнса топ-топ-чарты Residents, а завтра не пропускаем шоу Weekend Star, в котором в качестве гостя выступит очень крутой сноубордист и участник нашей олимпийской сборной Влад Хадарин. Да, за окном лето, но кто мешает поговорить про сноуборд? Это с радостью сделает Александр Генерозов, так что не пропусти Weekend Star завтра с 17 до 18 по московскому времени. Прямо сейчас побалуемся еще одной порцией суперхитов, услышим Кайли Миноук и крутейший трек Lights, Camera, Action и трек Galaxy, автором которого выступил один из топовых диджеев планеты, диджей Кунгс.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: Классная работа Hit My Heart и Алекс Уоррен Fever Dream буквально через 3 минуты.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Mm-hmm. Рабочий бит, получается.
4: Но подожди, а вот Oops, I Did It Again, не помнишь, откуда это?
5: Oops, I Did It Again.
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
4: Вообще нет.
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
4: Это же песня Жека Воробья.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на

Не знаю, как там проходит ночь Калифорния. У нас очень даже классное утро. Токио Хотел Калифорния Найтс на Европе Плюс. В Москве 5:34. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем тем, кто уже проснулся.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30 минут? Пошли по списку. K-pop Idol, BTS, Swim. Также появится Усач, Бенсон, Буны, Sorry, I'm here for.

0: Это команда BTS, K-pop суперстар, их история Swim в, хотел сказать, в крутом уикенде на Европе Плюс. Рано пока, пока что рановато, крутой уикенд будет сегодня. Обязательно с 8 утра по Москве. Мы его, конечно, ждем. Меня зовут Денис Романов, привет. Буду делиться контентом классным, подарки буду дарить, естественно. Много всего интересного будет, это все впереди. И, конечно, впереди самая крутая музыка будет K-pop. Все уж, ребята, K-pop вокруг нас. French Montana, это хип-хоп суперстар. Ever Since You Left Me будет Мона и ее история Иордан. Все это впереди.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
0: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком.
2: По выходным
1: с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
0: Ну как?
3: Круто!
0: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонка.
4: Реклама.
5: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
6: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
7: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
10: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие.

0: Тема Satisfy прямо сейчас на Европе Плюс. Если такое нравится, что-то подобное танцевальное, обязательно послушай сегодня в 8 вечера по Москве. Топ Клаб Чарт, там такого полным-полно. Так что обязательно к нам присоединяйся. И дождись, у нас не только дэнс-хиты есть. Есть, например, что-то про душу. Ну, когда про Адель говорим, всегда, конечно, душа внутри. Ее история Easy on Me. Послушаем ее скоро. Будет также Avalon Rockstar с треком Vertigo. Все это впереди.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Вот кого послушаем. Будет танцевальная тема от Медузы. I don't wanna go home tonight. От танцевальных хитов перейдем к поп-хитам. Классическим это Ларина и ее история Warning Signs. А еще Зейн и поп-рок тема под названием Die For Me. И, конечно, многое-многое другое. Все это впереди на Европе Плюс. И в новом часе тоже все будет, так что дождись.

0: плюс.
1: If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

0: Это «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Абсолютно уикендная такая танцевальная тема. Нам такое, конечно, нравится во время выходных. Кстати, чем вас и поздравляю, ребята, всем. Ну, хотя многие, наверное, сегодня тоже работают, как и я. Ребята, вас тоже поздравляю. Вы наверняка выбрали классную компанию. Да не наверняка, а вы выбрали отличную компанию. Здесь на Европе Плюс будет самая крутая музыка. Естественно, будет «Cardigans» и «Raisin», «Rewind». Легендарная тема будет «Kung» с треком «Galaxy». А вечером сегодня, для тех, кто хочет прям сильно-сильно потанцевать, для вас, ребята, есть ТОП КЛАБ ЧАРТ.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
4: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью и в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
6: В их бизнесе есть только один план.
7: Хорошая работа. Не без стресса.
6: Не иметь никакого плана.
8: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
9: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
10: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
9: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Это Fadeless и Bibi Rexha. New Religion. Классная танцевальная тема. Уже, нет, не уже, шестое место в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Почему не уже? Потому что чуть-чуть потеряла в позиции, но, тем не менее, все еще может вернуться на круги своя. Если ты проголосуешь за этот потрясающий трек, я считаю, легендарнейший, и да не я считаю, Nokia, я думаю, считают, да? Надо за него проголосовать. На europaplus.ru или мобильное приложение. Заходи, выбирай, или кто-то другой, может быть, у тебя в любимцах. Может быть, Тедди Суимс, его история Мистер Know It All, послушаем скоро. Также будет Брак Секстиен с треком Pay to Exist. Все это впереди.
1: Рекламная служба в Краснодаре.

уикенд на Европе Плюс, ребята, продолжается. Мы, конечно, ждем крутой уикенд на следующем часе уже в 8 утра по Москве. Утреннее шоу и в выходные дни. Мы как можем в выходные дни вас оставить без контента, без подарков, без всего, без хорошего настроения? Я надеюсь, что оно у тебя сегодня имеется. Все-таки сегодня отдыхается. Если работать все-таки придется, то пусть работает легко. И, конечно, классной музыки. Естественно, у нас ее полным-полно. Есть Стромае, есть его великая история «Тузлеме». Будет Аннабель Ингланд с танцевальной историей «Get Busy». Все это впереди.

это Stromae Tuslemem в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет много интересного, потому что впереди еще и крутой уикенд. Контент и подарки, все совсем скоро, ребята, ждем.

0: 8 утра в Москве. Европа плюс. Новости на Европе плюс, с нами Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Денис, привет, всем доброе утро. Словакия не откажется от поставок российского газа. В общественной палате предложили компенсировать расходы на такси для многодетных семей. И Джим Керри может вернуться на экраны в легендарной роли. Подробности далее. Сегодня пути всех поездов Таврия, прибывающих в Крым и отправляющихся обратно, будут сокращены до Керчи. Это связано с временным прекращением движения на одном из участков Крымской железной дороги. Пассажиров от станции Керчь-Южная или до нее будут перевозить автобусами, посадка на которые будет объявляться за час до отправления. Напомню, с 10 июня часть путей уже была сокращена, однако некоторые поезда продолжали следовать до Феодосии, Симферополя и Севастополя. Сегодня, 20 июня, изменения коснутся всех составов без исключения. Словацкая государственная энергетическая компания заявила, что в этом году основную часть потребностей страны в газе покроет поставки из России. Компания заключила дополнительное соглашение с «Газпром-экспорт», изменив условия поставок в соответствии с новым европейским законодательством. Всем клиентам от домохозяйств до крупных промышленных заказчиков гарантируют бесперебойные поставки. Напомню, Совет Евросоюза утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа, однако Словакия продолжает получать топливо, в том числе по турецкому потоку, после остановки украинского

транзита с 1 января прошлого года. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы сегодня по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. В Росавиации уточнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также возможны корректировки в расписании. Пассажирам рекомендуют следить за информацией о рейсах. В общественной палате предложили рассмотреть возможность частичной компенсации расходов на такси для многодетных семей. Председатель комиссии Сергей Рыбаченко предложил установить лимит в 2000 рублей в месяц, отметив, что без государственной поддержки реализовать такую меру будет сложно. Он пояснил, что для многодетных семей нужен особый многоместный транспорт, и не каждый перевозчик готов организовывать такие поездки. И американский актер Джим Керри может вновь сыграть в продолжении фильма «Гринч. Похититель Рождества». Переговоры о возвращении актера ведутся студии Universal Pictures и компании Imagine Entertainment. К работе над сиквелом также может вернуться режиссер оригинальной картины Рон Ховард. Первый фильм вышел, напомню, в 2000 году. И расскажу о курсах валюты на сегодня. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро! Здравствуйте! Или добрый день, доброе утро! Кому как нравится. Может, у кого-то еще вообще и ночь не заканчивалась. Ребята, всякое бывает. В общем, хорошего вам дня, конечно же, классного выходного дня, крутого уикенда. Или, может быть, если работает, то пускай чуть-чуть поработается, а потом снова отдыхает. Есть! Уже в этом часе. У нас вообще крутой уикенд целых 4 часа. В этом часе много всего уже интересного. Будет киномикс, будет киномания, игра, в которой можно выиграть наш мерч. Есть гороскоп для вас. Музыка, конечно же, естественно. Например, есть поп-рок суперзвезды Imagine Dragons. Их история Whatever It Takes послушаем. Скоро будет фанки-поп-суперстар Bruno Mars с треком I Just Might прямо сейчас. Крутой уикенд.

0: Weekend на Европе плюс. Киномикс.
1: Так, перейдем к Киномиксу. У нас традиционно Киномикс в крутом уикенде. И интересная подборка, конечно, и подсказка, естественно, для тех, кто этим утром хочет выиграть себе классный мерч от нас от Европы+, плюс будет в одном из фильмов подсказка, так что, точнее, один из фильмов — это подсказка. Так что слушаем внимательно. Итак, у нас на этой неделе подборка — это новые фантастические фильмы, в которые хочется сбежать от реальности. Иногда хочется. Итак, картина первая специфичная для побега, но тем не менее. «Франкенштейн», так называется картина. В центре сюжета Виктор Франкенштейн, одержимый идеей победить смерть. История начинается среди северных льдов, где команда корабля сталкивается с загадочным существом, похожим на человека. Постепенно перед зрителями раскрывается путь ученого, который ради своих экспериментов был готов зайти слишком далеко. Интересно. «Фантастическая четверка. Первые шаги». Нашумевшая картина, легендарная команда супергероев снова вернулась на большие экраны. Риду Ричардсу, Сью Сторм, Джонни Сторму и Бену Гриму предстоит столкнуться с одним из самых опасных врагов во вселенной Марвел. Галактикус. Галактусом. Вот как. А там же Галактикус. Неправильно. Перепутал. Галактусом. На кону не просто судьба Земли, а жизнь всего человечества. Мощно. И еще одна картина. Прекрасная. Потрясающая. Я думаю, надо смотреть. Вообще, всем личная рекомендация. Это фильм под названием «Лило и Стич». Мы, конечно, еще и запоминаем ее тоже, потому что. Запоминаем. На Гавайях живет маленькая девочка Лила, которая тяжело переживает потерю родителей и чувствует себя одинокой. Одинокой. Однажды она берет из приюта странное существо, принимая его за собаку, и называет его Стичем. На самом деле Стич — это опасный инопланетный эксперимент, сбежавший от своих создателей. Постепенно между Лилой и Стичем возникает настоящая дружба. Благодаря заботе и любви новой семьи Стич меняется и понимает значение слова «Ахана» — «семья». Но никто не остается... Никто не остается один и не бывает забыт. Лила и Стич запомнили себе, отметили. Вообще, посмотрите обязательно. Картина супер-класс. И, конечно же, на сайте europaplus.ru можно найти подборку. Целая подборка из фильмов фантастических, в которые хочется нырнуть буквально от реальности. Посмотрите, там много интересного.

0: малиновой луне. Тема, конечно, потрясающая, да. И много-много классной музыки. Впереди у нас тоже будет еще одна такая летняя тема. Это Russian и Rao Alejandro, история Понга. Будет Леони и Калум Скотт, два прекрасных вокалиста. Их совместная тема Stay. И, конечно, впереди гороскоп. Впереди игра под названием Киномания. Наши подарки, фирменный мерч. Все внутри, все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Светкина экрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
4: В их бизнесе есть только один план.
5: Хорошая работа.
6: Не без стресса.
4: Не иметь никакого плана.
7: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
8: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
9: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
8: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Рекламная служба в Краснодаре.
12: Европа.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: На Европе плюс гороскоп. На сегодня, 20 июня, суббота. Суббота? Да, проверил сам себя. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданное знакомство. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все станет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить выгодное предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг у вас возникнет. Ключевое слово «если вдруг». Девы, сегодня занимайтесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа. Перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость вам и вашим близким. И рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить любые, абсолютно любые задачи.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: уикенд на Европе плюс. Киномания.
1: Продолжим, ребята. Крутой уикенд на Европе плюс с игрой, которую любят, во-первых, все поклонники кино, сериалов. Во-вторых, все поклонники подарков. Все, кому хочется забрать себе классный эксклюзивный мерч от нас от Европы плюс, надо прямо сейчас позвонить нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните абсолютно все, кто слышал подсказку в киномиксе в начале часа, кто не слышал. Всем повезет, если немножко старания приложить, скажем так. Звоните, мы вас ждем. Удачи!
2: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Играем в киноманию, раздаем подарки. Есть фирменный мерч наш от Европа Плюс, который каждый слушатель хочет себе забрать, который нам звонит сейчас. А нам до сих пор звонят. Вот я перед собой вижу телефон на суде, я вам все секреты буду рассказывать. Многоканальный телефон, на который звонят сразу много-много слушателей, всех вижу. Ребята, у нас есть уже участник, зовут его Роман. Роман из Костромы будет пытаться сейчас забрать себе подарок, фирменный мерч. Роман, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе утро,
1: Россия,
2: доброе утро, Европа Плюс.
1: Ой, Роман, привет, так приятно тебя слышать, здорово. Значит, рассказываю, Роман, тебе, поскольку ты сейчас гуляешь с собакой, ты же мне рассказал, что ты гуляешь с собакой, это же не тайна?
2: Нет, не тайна, конечно.
1: Вот, тебе наверняка нужна термобутылка наша фирменная от Европа Плюс, чтобы ходить, когда ты гуляешь с собакой, и пить вкусный чай или кофе, чтобы он был горяченький, или что-нибудь другое, чтобы было горяченькое. В общем, пить из него вкусные напитки. Надо?
2: Обязательно.
1: Обязательно. Значит, надо прямо сейчас. Тебе будет послушать три факта про один известный фильм. Мы про него рассказывали в начале часа. У нас есть такая рубрика «Киномикс». Там есть подборка целая. Мы в этот раз рассказывали о фантастических фильмах. И это тоже фильм фантастический немножко, ну, в какой-то степени. Три факта. Угадаешь, что за фильм, скажешь название нам, и все. И тогда тебе достается подарок. Пробуем.
2: Естественно,
1: погнали. Значит, первый факт. На Гавайях живет маленькая девочка, которая тяжело переживает потерю родителей и чувствует себя одинокой. Однажды она берет из приюта странное существо, принимая его за собаку, о, как видишь, про собаку, и называет его, ну, неким определенным именем, скажем так. Вот такой первый факт. Роман, а ну-ка. Роман.
2: Нужно назвать... Как вот она его...
1: Так, Роман пропадает, поэтому мы громко скажем. Роман, как называется этот фильм?
2: Лулу и Стич.
1: Ну, почти. Лила и Стич. Лула там немножко не расслышал ты название, когда слушал киномикс. Это Лила и Стич. Ну, ничего страшного, я понял, о чем ты. Не будем душнить, не будем прикапываться, не будем. Будем поздравлять тебя с победой, с нашей термобутылкой фирменной от Европы Плюс. За Лулу и Стич тебе достается этот классный подарок. Все, давай, догуливай и забирай подарок скоро. Все, тебе расскажу, как он до тебя долетит, доберется. Ну, а всем остальным, ребята, слушайте, конечно же, наш киномикс в начале часа, всегда, потому что там есть подсказки, вот как Роман, например, послушал, и Лула и Стич ему принесла подарок классный, нашу классную термобутылку от Европа Плюс. Музыку, конечно, тоже все вместе слушаем, сразу после игры у нас, что еще надо слушать? Музыку самую крутую, Джеймс Хайп и классная тема Drums.

0: его история Baby Doll, а поп, рок, супер хит актуальный. Еще есть, конечно, легендарная тема у нас от Beyoncé Crazy in Love. Послушаем ее. Обязательно будет Pizza и Dose. Красивая тема. Ночи напролет. Летняя. Летняя красивая история. Вся она, вот эта вся история впереди, конечно же. Есть еще одна тема крутая. Это, конечно же, дабл хит. У нас будет дабл хит и легендарные артисты в новом часе. Дождись.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
5: Бабки! Живо!
6: Я не всех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере
7: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
4: «Ночной бизнес».
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

это Бейонсе, ну там еще Джей-Зи немножко проскальзывал. Crazy in Love, так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс, как зачитал прям в конце, я тоже. Больше хитов и больше музыки впереди, будет крутой уикенд, будет дабл-хит, все скоро.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ Ньюс на Европе плюс.
0: Доброе утро, с вами Кирилл Камбаров и пара минут о событиях из мира шоу-бизнеса. Хит «Bitch Better Have My Money» от Рианы преодолел порог в миллиард стримов на Spotify. Это уже 20-й трек артистки, достигший данного рубежа. Теперь Риана делит этот олимп только с Тейлор Свифт и Арианой Гранде. На данный момент они являются единственными исполнительницами в мире, у которых есть как минимум 20 песен с миллиардными стримами. Биби Рекса выпустила свой новый альбом «Dirty Blonde». Релиз состоялся на всех цифровых платформах, включая Яндекс.Музыку. Это четвертая студийная пластинка 36-летней американской певицы, но первая в качестве независимого артиста. В альбом вошли 13 треков, в том числе вышедший ранее сингл «New Religion». На своем канале в YouTube Биби Рекса представила визуальную версию релиза с клипами на все треки. Эд Ширан заявил о том, что пора бы и отдохнуть. Прямо сейчас артист активно гастролирует по Северной Америке. На одном из концертов певец признался, что не часто бывает дома и слишком мало уделяет внимания близким. Поэтому по окончании тура Ширан возьмет паузу и включит режим перезагрузки. Келли Кларксон прослезилась в эфире ток-шоу, когда гость Рита Уилсон поблагодарила ее за революцию в дневном телевидении. Напомню, Кларксон завершает проект после 7 лет работы в эфире, чтобы проводить больше времени с детьми. О закрытии шоу было объявлено еще в феврале. Кара Делевинь выпустила дебютные синглы «I Forgot» и «Out of My Head». Модель и актриса назвала работу над ними перерождением и своеобразной терапией. Кстати, режиссером клипов выступила Джессика Ле Гарнье, обладательница телепремии «Эмми». Сам же альбом выйдет этим летом, а в июне Кара начала свой гастрольный тур по США. В интернете состоялась премьера клипа «Bring Your Love» Мадонны и Сабрины Карпентер. В ролике певицы по очереди исполняют свой хит, перемещаясь в толпе ночного клуба. В финале зрители видят актрису Джулию Гарнер, которая в 22-м году была утверждена на роль Мадонны в долгожданном биографическом фильме, но так пока и не снятом. И последний фильм Майкл установил новый мировой рекорд кассовых сборов для музыкальных биографий. Картина, посвященная жизни Майкла Джексона, собрала 912 миллионов долларов. Она обошла предыдущего лидера «Богемскую рапсодию». Отмечу, в российский прокат фильм «Майкл» вышел при поддержке Европы+. На этом пока все. Далее еще больше хитов, больше музыки в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Европа плюс.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Европе Плюс.
1: Всем здравствуйте, всем доброе утро, всем добрый день. Ребята, привет. Это крутой уикенд, и дабл-хит будет совсем скоро. Супер-артисты, супер-электронные и не только команды, настоящие супер-стары. Надо будет за них проголосовать, конечно, в нашей группе ВК. Традиционно уже в группе, в нашей официальной группе ВКонтакте Европа Плюс. Ты заходишь, выбираешь кого-то из двух артистов и слушаешь два трека подряд. Такое только у нас здесь возможно, только на Европе Плюс. Пока мы ждем дабл-хит, будем слушать Алип Арбена и его историю «Бари Так».

0: Европе плюс. Суперзвезды, ребята, у нас в дабл-хите невероятные. Конечно, будет сложно выбрать, но я уверен, что у вас все получится. Прямо сейчас расскажу, кто, что и почему. И, конечно, напомню, что выбирать из любимых артистов, из одного из двух, надо будет в нашей группе ВК, официальное сообщество Европы Плюс, ВКонтакте, заходишь, смотришь, рассказывают. Это британская брит-поп-команда, команда стала первой в истории UK, то есть Соединенного Королевства, кто выпустил сингл эксклюзивно через интернет еще в 98-м ого-го году, когда онлайн-релизы были настоящей редкостью. Это команда Rialto. Ну, а это их актуальная тема «No one lives this discotheque life». Еще есть команда в середине аж 80-х. Музыканты стали одними из первых, кто превратил синтезаторы и драм-машины в основу стадиона в рок-звучание, задав тренд для целого поколения электронных артистов. Величайшая команда Depeche Mode. Это они. И мы, конечно, их знаем, работы их. Так что надо прямо сейчас будет выбрать. Подумать, кого хочется послушать. Команду Rialto или Depeche Mode. И выбрать, проголосовать за одну из групп в нашей группе ВКонтакте Европа Плюс. Буквально 3-4 минуты мы будем подводить итоги. Так что успевай проголосовать. Зайти в нашу группу в ВК и проголосовать за любимца.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: Смотрим, смотрим на итоги, кто победил. Две команды, классные, Риальто и Депеш Мод. И много голосов, достаточное количество голосов в нашей группе ВК. Будем смотреть, за кого побольше проголосовали. Их концерт в Пасадене в 19... Ну ладно, не буду пока год говорить. Собрал более 60 тысяч зрителей и показал музыкальной индустрии, что электронная музыка способна собирать такие же арены, как крупнейшие рок-группы мира. Там был 1988 год. И это, конечно же, команда Depeche Mode. 89% проголосовало за нее в нашей группе ВК. Будем слушать два трека, два хита Depeche Mode прямо сейчас, в крутом уикенде.
0: Дабл хит на Европе плюс.

0: команды Depeche Mode. Мы, конечно, их знаем, победители дабл-хита. Два их трека Personal Jesus, Enjoy the Silence. Две классные темы. И, конечно, классная история у нас и впереди. Есть легендарная поп-рок-история от Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Будет Avalon Roxton и классная танцевальная история, актуальная, Vertigo. Будет гороскоп совсем скоро здесь, в крутом уикенде на Европе+. Дождись.
1: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Боитесь стоматологов? Есть решение.
4: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
3: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
4: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
5: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
6: franchdefisregion.ru. 18+.
7: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Больше хитов, больше музыки.
11: 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, ребята, 20 июня. Сегодня суббота. Суббота, да. Овны. Каждый раз почему-то сам себя проверяю. Думаю, ну мало ли, крутой уикенд же идет 2 дня, поэтому я проверяю себя. Овны, полностью посвятите этот день второй половине или близким. Тельцы, вас ждут приключения и неожиданное знакомство. Близнецы, проведите этот день только со своими мыслями, и все встанет на свои места. Раки, судьба даст шанс заполучить абсолютно выгодное предложение. Предложение. Львы, поддайтесь желанию заняться спортом, если оно вдруг у вас возникнет. Девы, сегодня занимаетесь решением только своих личных проблем. Весы, день пройдет в необычной обстановке и с неожиданными людьми. Скорпионы, смело беритесь за самые рискованные дела. Стрельцы, задумайтесь над сменой имиджа, перемены вам не помешают. Козероги, вы сегодня на волне позитива. Водолеи, день принесет сплошную радость вам и вашим близким. И рыбы, чувство уверенности в себе позволит решить абсолютно любые задачи.

0: Да, так называется работа, трек, который, хотел сказать, можно услышать в каждом утюге, да, как говорят, в каждом рилсе, в каждом шорте и клипе и так далее. В общем, трек популярный, обсуждаемый в последнее время очень ярко и, конечно же, ожидаемо. Он оказался на 4-й строчке на этой неделе в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Достаточно подрос в позициях, так что голосуй. Если тебе нравится, заходи на europaplus.ru или в мобильное приложение и поддержи. И, конечно, слушай классные темы. Впереди в крутом уикенде будет Тейм Импала, будет классная тема Дракула, легендарный там еще Дженни, кей-поп суперзвезда на фите, есть Эбон и Халлоу, все это впереди.
1: Реклама.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» — это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
4: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
5: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
6: В их бизнесе есть только один план.
7: Хорошая работа.
8: Не без стресса.
6: Не иметь никакого плана.
9: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
10: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
11: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
10: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Еврохит.

0: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Том Уикенди на Европе Плюс. Ее история проще. Звучит, конечно, жизнеутверждающе. Чего уж там. Стоит поучиться жизнерадостности, да, целенаправленности, как это, целеустремленности. В общем, надо равняться на елку. Елка класс. Еще, конечно, класс команда Royal Jiggles, их работа California Dreaming. Будет Сабрина Карпентер, одна из главных поп-звезд последних, наверное, лет 2-3 уже. И ее одна из самых громких, самых актуальных для этого раннего утра работ. Трек под названием «Эспрессо». Все это впереди. И, конечно, в новом часе будет продолжение крутого уикенда. Подарки будут, все будет.
1: Реклама.

0: приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Это Royal Jiggles, California Dreaming. Тема легендарная. В конце этого часа на Европе Плюс больше хитов и больше музыки впереди. Еще одна легенда электронная. Келвин Харрис впереди. Будет Дэйв и Тэмс. Красивая история на стыке соул-музыки, R&B, рейн-дэнс. Все будет. Все впереди. Все в новом часе. Крутого уикенда. Кстати, крутой уикенд тоже будет. Будет горячая новинка. Будет игра под названием «Утки и подарки».

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Денис, привет, всем добрый день. В России появится новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. Российские банки ведут плановую работу по замене карт Visa и MasterCard. И российские школьники начнут изучать арабский язык. Подробности далее. Федеральная антимонопольная служба объявила перебой с топливом на АЗС Краснодарского края. Проблем не с логистикой. На заседании оперативного штаба представители нефтяных компаний, прокуратуры и региональных министерств констатировали, что краткосрочное прекращение продажи топлива вызвано трудностями с доставкой, которые оперативно устраняются. Ранее зампред правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. Минэнерго ситуацию на внутреннем рынке называют стабильной и контролируемой. С 1 сентября в России вступает в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений. В нормативную базу вводится понятие «близкие родственники» и закрепляется возможность передачи медицинских документов иным лицам. Упрощается документооборот в цифровой среде, и из правил исключено требование об обязательном согласии пациента для выдачи справок в электронном виде. Также отменяется использование специальных печатей с указанием профиля медпомощи при оформлении документов в некоторых учреждениях. Большинство российских банков ведут работу по плановой замене карт Visa и MasterCard на Мир, однако некоторые планируют завершить этот процесс не ранее 30-го года. Доля карты Мир в объеме операций в стране уже составляет 75%, при этом выпущенные до введения санкций карты международных систем продолжают работать, их обслуживает НСПК. С 1 сентября российские школьники начнут изучать арабский язык. Соответствующую программу утвердил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом он заявил на встрече с министром просвещения Арабских Эмиратов и послом Эмиратов в России. Для примера была приведена школа в Подмосковье. Уже около 2 лет работает образовательный центр на базе гимназии имени Примакова, где запущена олимпиада по арабскому языку. И компания Rockstar Games объявила, что предзаказ долгожданной игры GTA 6 откроется 25 июня. Компания также представила официальную обложку, выполненную в стилистике прошлых частей. На арте изображены главные герои, второстепенные персонажи и, разумеется, логотип. Точная стоимость и варианты изданий пока неизвестны. Напомню, что релиз игры состоится 19 ноября на PlayStation и Xbox. Дата выхода для персональных компьютеров пока не объявлена. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: И снова всем здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Еще один час. Ладно, кстати, еще один. У нас два еще часа впереди. Но в этом часе у нас будет и горячая новинка. R&B, soul, музыкант, суперзвезда. В общем, послушаем ее обязательно. Красота в очередной раз. От нее расскажу, что за она. Еще есть игра. Игра под названием «Утки» и наш эксклюзивный мерч в качестве подарков. Обязательно ее тоже дождемся. Пока мы ждем. Слушаем Келвина Харриса и его работу с Satisfy. Также будут Дэйв и Тэм с треком «Rain Dance». Все это прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Да, почаще бы слышать эту артистку у нас здесь на Европе плюс. Мы, конечно, редко, но все же слышим ее. Прекрасная, прекрасная артистка, про которую, между прочим, СМИ пишут вот что. Новое лицо глобальной поп-музыки. Между прочим, соединяет современные тренды и африканские ритмы. Ага, превращая их в мировые хиты. Это прекрасная... Тайла. Девушка, которая нас здесь на Европе Плюс радует редко, но метко. Больше, чем, ну, чуть больше, чем через месяц выпускает новый альбом. Называется «Эй-поп». Наверное, какая-то шутка про кей-поп тут присутствует все-таки. А еще это заглавная тема. Трек, который мы сегодня послушаем. Заглавная тема с этого альбома. Трек под названием «Is It Love» в крутом уикенде Тайла.

0: это Зейн, поп-рок-суперзвезда и похититель женских сердец. Я должен был это сказать, потому что Зейн любимец, конечно, всеобщий. Больше хитов и больше музыки. Впереди в крутом уикенде на Европе Плюс. Кто будет? Будет Тиеста, электронный гуру, гений и его история Beautiful Places. Будет команда Tokyo Hotel и уже знакомая нам работа California Nights. Тоже классная история. Еще будет игра. Игра под названием «Утки», и наш мерч эксклюзивный. Можно будет его себе забрать. Чуть попозже игра. Обязательно все тебе расскажу. Все подскажу, когда, что, почему. Дождись.
1: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Мам, голова болит. И горло.
6: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
9: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
10: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, Портовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
11: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Weekend на Европе плюс. Утки.
1: Крутой уикенд на Европе плюс продолжается. Ребята, если вы, как этот мем, может быть, видели, if, если вы хотите выиграть прямо сейчас классный эксклюзивный мерч от Европы плюс, то надо позвонить к нам по номеру 745-6565, код Москвы 495. В общем, хочется, звоните 745-6565, код Москвы 495. Утки, классная, легкая, можно сказать, игра. Удачи!
2: Краснодар онлайн.
3: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
4: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срока и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
6: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
7: Байк-центр.
6: Детские велосипеды от 6000 рублей.
7: Байк-центр.
6: Самокаты от 3500 рублей.
7: Байк-центр.
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
10: Светкина экрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
11: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Поиграем. Утки — игра классная, легкая, самое главное. Надо чуть-чуть прям поднапрячь извилины, интуицию, и все, и заберешь себе подарок. Я это сейчас как бы обращение в большей степени говорю нашему слушателю. Зовут его Станислав. Станислав из Новороссийска. Стас, привет, доброе утро.
2: Да, всем привет.
1: Привет. У нас для тебя есть подарок. Есть классная фирменная футболка от нас, от Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Но, надо будет его себе забрать. Поскольку ты только что к нам присоединился, как ты сказал, ничего не знаешь, что надо делать, я тебе сейчас все расскажу. Значит, есть одна очень известная персона, настоящая звезда. Мы этого человека часто слышим у нас здесь на Европе Плюс. Есть два факта об этом человеке. Твоя задача — послушать эти два факта и найти утку. То есть, как говорят, утка — это не настоящий факт. То есть, вымышленная, грубо говоря, новость такая, скажем. Если найдешь утку, угадаешь, какой из фактов не настоящий, тебе подарок. Все предельно просто. Пробуем?
2: Да, хорошо, готов.
1: Ну, давай. Есть наша фирменная футболка. Одна сетки Европы Плюс, эксклюзивный наш мерч. Футболка может стать твоей. И слушаем, значит, про нашего героя сегодня два факта. Наш герой сегодня — это музыкант, суперзвезда. Его зовут Эд Ширан. Мы его, конечно же, слышали, слушаем, знаем. Итак, два факта про Эда Ширана. Факт номер один. Эд Ширан однажды снялся в эпизодической роли в сериале «Игра престолов». Это первый факт. И факт номер два. Эд Ширан получил лицензию пилота вертолета и иногда сам летает на гастроли. Вот такой факт номер два. Твоя задача сейчас, Стас, найти утку, найти ненастоящий факт, вымышленный. Ну-ка.
2: Ну, пусть будет номер два.
1: И пусть тебе достанутся призы. Наш подарок — классная футболка фирменная от Европы Плюс, эксклюзивная вещица. Ура, молодец. Раз вот ехал куда-то, взял резко, да, позвонил и выиграл. И все, и забрал себе подарок.
2: Круто.
1: Мы тебя поздравляем, Стас, ты молодец. И тебе удачи за рулем. Будь аккуратнее, будь осторожнее. Хорошего тебе дня и, конечно, с победой еще раз. Ура, молодец. А мы будем музыку слушать, ребята. Вот так просто, максимально просто. Едете где-то, да, за рулем. Услышали призыв, тебе говорят, звони на Европу Плюс прямо сейчас, забери в крутом уикенде подарок себе. Все, сразу позвонил, сразу забрал. И большой молодец. А мы пока послушаем, пока радуемся внутри. Послушаем Кайру и трек под названием «Sour» в крутом уикенде. Крутой!

0: команда BTS, их история Swim. Прямо сейчас, в крутом уикенде на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас впереди. Послушаем одного из главных хитмейкеров всех времен и народов. Человек, который не только в шоу-бизнесе состоялся, но и в других. Говорят, вообще он научился чуть ли не на... Не просто на шоу-бизнесе, а на бизнесе где-то учился в Великобритании. В одном из вузов крупнейших. Так что человек с большим умом и величайшей душой. This is Love от Will.i.am. Послушаем обязательно. Будет Ava Max и My Oh Май, а еще будет, конечно, в новом часе крутого уикенда продолжение дабл-хита. Так что дождись, все скоро.
1: Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: Кино с 25 июня. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
1: Бабки, живо!
2: Я не из тех, кого грабят.
0: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

Это Will I Am и Ива Саймонс. This is Love. Так называется их работа в конце этого часа на Европе Плюс в крутом уикенде. Впереди больше хитов и больше музыки. Будут звезды, легендарные артисты в двойном объеме. Все потому, что дабл-хит.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Мы продолжаем. У нас дабл-хит на носу. Как помните этот? Что это у вас на носу? Новый год? Нет, это дабл-хит, ребята. Он скоро, и мы обязательно послушаем одну из звездных, легендарных команд. За одну из них надо будет проголосовать в нашей группе ВК. Официальное сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Так что дождись, все скоро расскажу. Пока мы ждем старт этой битвы, будет Алан Уокер, будет его история Broken Strings прямо сейчас.

0: Европе плюс.
1: Ну что ж, мы переходим, ребята, с вами. Я надеюсь, что вы слушаете нас долгое время, поэтому поняли мой сразу такое врывание сразу же, да, в эфир. Мы идем, ребята, к дабл-хиту. Вот он, пожалуйста. Если вы только что к нам присоединились, то привет, всем доброе утро. Здрасте, меня зовут Денис Романов. Буду для вас сейчас ставить два ваших любимых трека. Но надо будет выбрать артиста, кого хотите послушать в дабл-хите. Есть, значит, одна команда и другая. И та, и другая, конечно, заслуживает поддержку в нашей группе ВК. Официально. Группа ВКонтакте Европа Плюс. Итак, голосуем за. Этот проект стал одной из первых по-настоящему успешных виртуальных групп в мире. У его участников были собственные биографии, характеры и анимационные клипы. А сами музыканты долгое время оставались в тени. Конечно, это команда Gorillaz. Проект, наверное, даже правильно, Gorillaz. Еще есть команда, легендарная, на церемонии вручения Грэмми в 2014 году, загадочный электронный дуэт появился на сцене вместе с живым оркестром и сразу получил 5 статуэток за один вечер. Конечно же, это великолепная группа Daft Punk. Это они. Легендарные артисты Gorillaz и Daft Punk. И твоя поддержка нужна и тем, и другим, конечно же. Выбирай, кто тебе больше нравится. Проект Gorillaz, команда Duet Daft Punk. Что, за кого и почему? Ну, то, что это они, за кого? Хочешь проголосовать? Почему? Не объясняй, почему. Просто заходи в нашу группу ВК, официальная группа ВКонтакте Европа Плюс. Проголосуй. Кто станет лучше, того будем слушать скоро в двойном объекте.
0: Дабл хит на Европе Плюс.

0: на Европе плюс. Посмотрим на итоги этой битвы, кто стал лучшим в схватке команды Gorillaz и Daft Punk. Настоящие легенды. И в нашей группе ВК закончилось голосование, все, подвели итоги. Рассказываю, кто стал лучшим, чьи два хита послушаем. Для записи своего альбома создатели, ну, собственно, этого альбома, собрали одну из самых необычных команд гостей в поп-музыке. От легенд соула и панка до симфонического оркестра и даже арабских музыкальных коллективов. Альбом этот называется Plastic Beach. 79% голосов за команду Gorillaz. Они одолели Daft Punk. Будем слушать Gorillaz. Два трека Gorillaz прямо сейчас в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: Band Gorillaz, победители дабл-хита, одолели Daft Punk на минуточку в нашей группе в ВК. Больше проголосовало за Gorillaz, вот тебе две их работы, Clint Eastwood, Feel Good Inc., классные две темы. Больше хитов и больше музыки впереди в крутом уикенде. Что будем слушать? Будем слушать Дэвида Гетто, лучшего диджея планеты. Вместе с ним команду One Republic, I Don't Wanna Wait, так называется их работа. Риман и классика поп-рок звучания Supergirl. А еще Алекс Уоррен и его такая личная, такая красивая история Fever Dream. Все это впереди, все совсем скоро.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
6: В Мэривиль?
5: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
6: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
5: Самое странное...
6: Что?
5: Это не море.
6: Даже лучше.
5: Мэривиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
4: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре авто для вас юг. Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
5: Exit. Born for more.
6: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
7: У нас в Краснодаре?
6: У вас!
7: Европа Плюс?
6: Да!
7: Ice Quest?
6: Ice Quest!
7: Прикольно!
6: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс! Будни 13.35 Ice Quest!
8: С 1 по 30 июня!
9: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
10: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровья».

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: это мод. Его история — намек на нас в крутом уикенде на Европе Плюс. По чуть-чуть, понемножку, но он пробирается выше в нашем чарте Еврохит ТОП-40 с этой работой, со своей сольной работой. Поддержи его, заходи на europaplus.ru, проголосуй. Можно в мобильном приложении, все это в один клик делается, так что мы тебя ждем. Еще, конечно, ждем Элис Мертон и легендарную тему No Roots. Будет Earbox и классная поп, и немножко кантри история, Graceland, немножко дэнс даже история. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
5: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
6: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
10: ЭКО в клинике «Эмбрио» — это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
9: Не упустите свой шанс стать родителями.
10: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Больше хитов. Больше музыки.

0: Это Ваня Дмитрий Янков в крутом уикенде на Европе Плюс. Мощная поп-рок тема. Ртуть. Есть еще много классных поп-рок хитов. Они, конечно, на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Там есть целый музыкальный поток. Называется «Рок». Так что, если тебе такое по душе, заходи, послушай. Все бесплатно, все без ограничений, ребята. Слушаем. А еще, конечно, слушаем здесь до конца часа Swanky Tunes, их легендарную танцевальную тему Fix Me. Будет на обоим уне с работой Slow Down. Все это совсем скоро.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
3: С каранью на губах твоих бордовым цветом.
2: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Зачисляй, хранит рать! Зачисляй, хранит рать!
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама 0+.

Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть».

0: Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один

0: Stones. Их работа Fix Me в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Впереди Макс Филин, впереди. Что еще будет? Расскажи.
1: Да мы всех пофиксим, короче, если что.
0: Ребята,
1: и тебя пофиксим.
0: Закругляемся.
1: Все пофиксим.
0: Всех пофиксим.
1: Слушаем хитами дальше на Европе Плюс. Дамиана Дэвид, Next Summer. Впереди будет Vibrex и Fateless, а еще No Da. Don't Speak, это будет красиво. Также встретим диджей Marshmallow, Portugal The Man. Вместе ребята сделают супер хит Феникс. Впереди в новом часе.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: группой Manu Chao и Mimi Piace, с третьим Фрэнчем Монтаной и Макс Би, Ever Since You Felt Me, и добавим Tropical House от мистера Кайго. В эту субботу Stop the Show. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
7: В приложении лаборатория CL Prime. И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. Сейлаб всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на cllab.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: 18+.
9: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
10: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
9: Куда?
10: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
9: А школа есть?
10: Да прям через дорогу.
11: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Начинает

0: 2026 года выпуска.
1: Кому-то везет, а кому-то
2: с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
0: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
2: Город подождет. Вы

0: солнце и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru. franchdefisregion.ru. 18+.
4: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий.
7: ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
9: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты, Т-банк.
11: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Рекламная служба в Краснодаре.
13: Европа.

0: Парта здесь сыграют в известную игру «Апати». Еще до финала этого часа Linkin Park и What I've Done.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: заключение на озон.ру 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

команды Linkin Park. Что сказать? Легенды, абсолютные легенды. Здесь на Европе Плюс. Ребята продолжают активную творческую жизнь. Новая солистка, новое звучание, новые альбомы. Все это есть в жизни Linkin Park. What I've done. Так что берем пример с ребят и дальше вдохновляемся еще большими хитами здесь на Европе Плюс.

0: себя. Это здорово, это здорово, это очень хорошо. Ждем Тэйм Импалу и Дженни на первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП 40. Ну как, я точно жду. Ждете ли вы? Это вопрос. И ваш ответ вы можете показать, сказать, доказать на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Заходите и welcome. Голосуйте за ваших любимых музыкантов. Мы же пока двинем вперед. Там ожидается проект Кунгс, Galaxy, вот также Мистер Риалто, No One Lives This Discotheque Life и Афиша. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Ты уже слышал про Марили?
6: Если нет, ты сейчас удивишься.
5: 3 огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
6: И все это среди природы, без долгих поездок.
5: Сколько ехать?
6: 20 минут от центра Краснодара.
5: То есть новое место этого лета уже нашли?
6: Похоже, да. Маривиль, Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
2: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет! Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Неон Авто, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
6: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
7: Все подробности на сайте europaplus.ru.
8: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: прямо right now.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Макс, привет, всем добрый день. Ну что ж, начнем с кино. В кинотеатре «Октябрь» продолжается фестиваль «Каро Арт». Там показывают новые фильмы со всего мира с возможностью обсуждения после просмотра. Сегодня в показе японская мелодрама «Путешествие к берегу» Киёси Куросавы, которая получила приз за режиссуру в Каннской секции «Особый взгляд». Фильм идет на японском, но с русскими субтитрами. А вот завтра будет показана итальянская драма «Ад посреди города», о горничной линии, оказавшейся в заключении. Также сегодня в Саду музея декоративного искусства спектакль 3 от проекта «Кстати, театр». Это неожиданный взгляд на чеховских трех сестер. В центре внимания не главные героини, а персонажи второго плана, чьи судьбы обычно остаются за кадром. Через них спектакль говорит о любви, разочарованиях и выборе, который встает перед каждым. Главную роль исполняет Нелли Уварова. Ее появление на сцене уже обещает зрительский интерес. Показ пройдет в рамках фестиваля «Русский код». На ВДНХ продолжает свою работу интерактивная выставка «Фабрика чудес». Она приурочена к 90-летию Союз мультфильма. Посетители проходят весь путь создания мультфильма от эскизов до озвучивания и монтажа и выхода на экран. В тематических зонах можно попробовать себя в роли аниматора, поработать со светом и движением, а финальная локация «Город героев» посвящена культовым персонажам студии. Вход свободный, так что это отличный повод провести выходные с ностальгией и пользой. Также необычная практика в московском зоопарке, приуроченная ко дню йоги в России. Хатха-йога прямо в павильоне «Ластоногие» с панорамным видом на моржей, ну и, соответственно, вместе с ними. Занятия для взрослых от 16 лет подойдут даже новичкам. Опытный инструктор проведет через базовые упражнения и дыхательные техники. Коврики, вода предоставляются, а посещение зоопарка уже включено в стоимость. Это уникальная возможность соединить спорт, медитацию и наблюдение за животными. Это ждет вас сегодня и завтра. Ну и еще о спорте. Сегодня состоится ночной забег на 10 километров по московским набережным. Старт в 22:00 у гостиницы «Украина». Маршрут проходит через Смоленскую и Киевскую набережные, мимо Новодевичьего монастыря и Лужников, а финиш у Воробьевых гор с видом на МГУ. Дистанцию нужно преодолеть за 90 минут, но в любом случае все финишеры получат памятные медали. Церемония награждения победителя начнется в 23:10, участие с 16 лет, а для того, чтобы принять участие, необходима бесплатная регистрация на события. Ну что ж, на этом пока все. Наслаждайтесь выходным по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Больше хитов и больше музыки.

0: Тот самый The Second Voice, свой внутренний голос. Все услышали, все расшифровали, что он вам нашептал, какие планы на этот уикенд. И надеюсь, что вы их сейчас, конечно, притворяете в жизнь. А Европа Плюс точно с вами заодно. Отдыхаете ли вы сейчас? Может быть, где-то трудитесь, работаете? Но в любом случае, сегодня суббота, значит, душой мы отдыхаем. Правильно? Правильно. Значит, нам нужно включить больше хитов и больше музыки по этому случаю. И мы сделаем это впереди. С нами Кевин Харрис и Джази. Очень летняя тема Satisfy. Чуть раньше здесь Чарли Пута и Лена Гомес, We Don't Talk Anymore, и через пару минут команда Offenbach и Miles Away. Меня зовут Макс Филин, всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слово «Родинка».
6: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе, 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе срока заявки получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. ООО «Антера», Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
11: Боитесь стоматологов? Есть решение.
12: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент, Новоснецова, 44.
11: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
12: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
13: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: часа с нами Forest Movement и Джастин Бибер. А еще через пару минут Ашер и Чонгок Standing Next to You.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не из тех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере...
6: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
3: Ночной бизнес.
7: Категория 18+.
8: Европаплюс.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Wanna Go Home. Будет также команда Nickelback и Today Was Your Last Day, а также Cassette E и тот самый трек под Шаде.

0: Европа Плюс, да. Говори Европа Плюс. И лето будет где-то всегда рядом. С лучшими хитами, это точно, мы проверяли. Через пару минут поймаем здесь Purple Disco Machine. Классная тема All My Life. Еще Леони, Callum Scott, Stay и Teddy Swims. Да, тот самый классный Teddy, который любит замиксовать в своих треках разные стили, разные жанры музыки. И кантри, и соул. И всегда из этого происходит что-то интересное. На этот раз Mr. Know It All. Ждем впереди.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
5: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
10: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
11: Ваше здоровье
12: ближе, чем кажется.
11: Только протяните руку.
12: Медицинская лаборатория Сейлаб всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
11: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
12: В приложении лаборатории CL Prime. И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. CL Lab всегда рядом и помогает точно.
11: Подробности на cllab.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: 18+.
15: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
16: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
17: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
18: В этом весь ты.
17: И в этом весь ты, Т-банк.
19: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
20: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артика Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
21: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европа.

0: Fever Dream уже через пару минут. Классная будет тема All Night от Rehab и Sophie and the Giants. И Tokyo Hotel впереди, California Nights.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
6: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь, отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Силь Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Силь Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Последний школьный вечер? Нет. Это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
9: Мы готовы!
8: Смотри Московский выпускной 2026. Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22.30. Категория 16+.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: На плюс. ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 15 часов.

0: Джона Рокстона «Way to go». Через пару минут встретим также Сара Коннор «Natural», «Just one less dance». А еще впереди тоже классная, очень драйвовая, ритмичная летняя тема от Боба Синклара и Кайзы «I can wait». «I can wait». Сегодня мы, конечно, ждем с нетерпением наш Top Club Chart на Европе Плюс, когда Тимур Бодров включит еще больше электронной танцевальной музыки, а именно 25 лучших танцевальных треков этой недели. В 20.00 с Тимуром Бодровым собираемся здесь, на Европе Плюс, и все на танцпол.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он и...

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Слушай, что за Маривиль? Почему все про него говорят?
6: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
5: Три огромных бассейна среди природы?
6: Бар, ресторан, отель, музыка.
5: Подожди. И все это рядом?
6: Всего 20 минут от центра Краснодар.
5: Похоже, летом все будут здесь.
6: Маривиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
8: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
3: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
2: Не упустите свой шанс стать родителями.
3: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
5: Exit. Born for more.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине?
7: А, это вы. Ведь с Чебаном всегда

0: Kisspromo.ru.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Надеемся, в этом сезоне, этим летом у вас обязательно будет какое-то яркое событие, которое вы с нетерпением ждете, и пусть оно произойдет. Вы еще успеете построить красивые планы на это лето. 2 месяца и даже больше впереди. Так что да, действуйте, дерзайте, а Европа Плюс будет вдохновлять вас и на планы, и на их свершение классной музыкой. Через пару минут здесь клан Carousel, Right, будет еще Феликс Ян и Полина, Book of Love. И елка впереди, елка с хитом «Проще», стоит дождаться.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
7: franchdefisregion.ru 18+.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
4: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: треки.
1: Шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: требования об обязательных правилах, количестве призов, сроках, порядке получения на zon.ru 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Впереди 40 лучших хитов недели, которые ты в режиме 24/7 выбираешь на europaplus.ru. И прежде чем мы сделаем первый шаг к первому месту, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Дебют недели Tame Impala и Jenny Dragola. Стремительный взлет по Индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Алекс Уоррен, конечно, отлично вписывается на вершине нашего чарта, но будет ли так и сегодня? Давайте разбираться. Итак, 40-е место прямо сейчас. И здесь хит, который уже 12 недель у нас в чарте. И лучшая позиция номер 11. Алок, Зиба, Portugal The Man, Dive Into The Ocean.
1: 40-е место.

Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И в этом списке сегодня Post Malone, Cold. За эти 7 дней 40 на 39 место. Да, всего одна строчка, но зато в правильном направлении. Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 38, Holy Flame, Тону, Тону. С 31 на 37 Somber 12-12. А вот с 39 на 36, то есть плюс 3 у Клан Карусель Ride. И сегодня, между прочим, 24-я неделя в чарте Европы+.

0: диджей-продюсер, который говорит, что ему нравится отслеживать комментарии в соцсетях. Это определенно помогает двигаться в правильном направлении. Вот и мы идем в направлении вершины, то есть в правильном направлении. И прямо сейчас следующая ступенька, следующая строчка чарта Европа+. А следующий под номером 34 Tokyo Hotel California Nights. California Nights. С 34 на 33 Offenbach Miles Away. Выше на одну ступеньку на 32 месте Богдан Медведи Broken Heart. У Broken Heart плюс одна ступенька, ну а у этого хита минус 4. Ну да, кто-то взлетает, кто-то наоборот. Минус 4 строчки. Леони Каллум Скотт прямо сейчас. Stay.
1: 33

0: 30-е место, дебют недели, Portugal The Man и Marshmello. Marshmello, который утверждает, что не снимает маску, потому что не хочет и не нуждается в славе. Ему это не нужно. Ему важно иметь возможность через музыку влиять на людей и менять что-то к лучшему через свое творчество. Вот так-то. Phoenix, 30-е место, дебют недели. А вот на 29-м мод, намек на нас. Мод впереди. С вами Европа Плюс и...
1: Продолжим скоро. Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, Родинка.
7: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
8: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
6: 0+.
9: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
10: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
9: Куда?
10: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
9: А школа есть?
10: Да прям через дорогу.
11: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ваше здоровье
13: ближе, чем кажется.
12: Только протяните руку.
13: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности.
12: В вашем районе
13: и в мобильном телефоне.
12: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
13: В приложении лаборатория «CL Prime».
12: И ваша двойная выгода.
13: Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
12: Подробности на «сейлаб.ру».
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 18+.
15: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
16: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
17: Exceed. Born for more.

29 место.

0: с 30 на 29 место Мод. А вот следующий трек пока только может стать у нас абсолютным хитом. Это Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls.
1: Еврохит. Топ 40.

0: Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Обсуждаем, голосуем за и против в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас отправляемся в 2018 год. 4 раза номер один в Еврохит ТОП 40. Клин Беннет, Деми Ловато, Соло.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра.

0: оказался номер один в Еврохит ТОП 40 в 2018. А вот дальше у нас лучшие хиты этой недели. Из 25 на 28 место хит, который добирался до пятой строчки. И сегодня 18 неделя у нас в чарте. Это Эбен, Hello.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.

0: Реклама.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
3: Боитесь стоматологов? Есть решение.
4: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
3: Вы спите, мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
4: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: Мам, голова болит и горло.
8: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента. Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
13: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты. Т-банк.
15: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
17: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: told me that I'm sick, cause
1: the way my mind falling away in my heart.
0: Diffy Dance, Rain Dance, с 24 на 27 место за неделю. Кто оказался немного выше? Сейчас узнаем. А выше на 26-м Али Фарбен, Body Talk.
2: Don't hold back when you move like you do.
0: В прошлый раз 21 место, сегодня 25. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: Ну а с 15 на 24 перемещается Yearbox. Слушаем Graceland.
4: 24 место.

0: втором месте. Трек, который добирался до третьей строчки в нашем чарте. Ну и сегодня 20-я неделя в хит-параде Европа Плюс. Впереди Бракс XTN. Paid to exist.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В кино с 25 июня Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
5: Бабки, живо!
6: Я не из тех, кого грабят.
4: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

Элли Голдинг, Black Prada Dress. Наш еврохит прогноз, которым, я уверен, мы не промахнулись. В общем, ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени. Еврохит топ 40.

на вершине сегодня. Но сначала еще раз о новинке недели. Отличный старт на 30 месте. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. А вот этот трек мы сегодня не встретим. Давай не ждать, Мари Краймбрери. Давай не ждать, будто завтра звезда пар. Что касается вершины, то пока на первом месте Алекс Уоррен,

С вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. И в этом списке Понго. С 20 на 19 место Russian Raw Alejandro и Виски. Кто на строчку ближе к вершине стал? Сейчас расскажу. А выше и ближе Ваня Дмитриенко, 18 место, Ртуть. Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи. С 12 на 17 Bruno Mars, I Just Might. А вот с 13 на 16 Bob Sinclair и Kaiser, стремительный драйвовый хит I Can.

0: 16 на 15 место Avalon Roxanne Vertigo. А вот с 28 на 14, то есть плюс 14. Да, плюс 14 ступенек. Это самый крутой взлет недели. Tame Impala, Dracula.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
2: 14 место.
1: Взлет недели.

сынок, не выбирай музыку в качестве карьеры. Если сделать из музыки свою работу, это разрушит ее магию. Но Кевин все сделал как хотел и, главное, не потерял в своей музыке настоящую магию. «Дракула», взлет недели и 14 место. А мы поднимаемся выше, идем дальше. Номер 13, «Моя Мишель», «На малиновой луне». С 19 на 12 Алан Уокер, Broken Strings. С 8 на 11 место хит, который в чарте у нас уже 9 недель. Лучшая позиция была 29 мая, ступенька под номером 2. Это легендарный настоящий хит-мейкер, человек с непререкаемым авторитетом Тиесто. Прямо сейчас. Beautiful Places. 11-е.

0: 8 на 11 место Тиесто Beautiful Places. А впереди уже наша крутейшая, горячая десятка недели. Из 18-го точно в десятку мощно и уверенно врывается Медуза. Впереди Don't Wanna Go Home.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
6: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
12: Больше хитов. Больше музыки.
13: 102.2 FM. 102.2 FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Лукашева уверенно на 10 место. Медуза «Don't Wanna Go Home». А сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа плюс Еврохит ТОП-40. И вспомним хит, который в 2008 в чарте Европа плюс был 4 раза под номером 1. Это Beyoncé «Green Light».
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

композиция образца 2008-го «Green Light». 4 раза номер один в 2008 году у нас в Еврохит ТОП-40. А вот этот хит только может попасть к нам в чат. Это «Кужель» «Moving to the Sun».

0: на 9 место серьезный парень Зейн «Die for me». А на 8-й ступеньке «Baby Doll» Доминик Файк, который говорит, что его музыка безумна. Она сочетает в себе что-то странное, и в ней есть разные элементы. Но это работает, говорит Доминик Файк, и с ним сложно не согласиться. Через пару минут Доминик Файк «Baby Doll».
1: Продолжим скоро. Реклама.
2: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь. Мы рядом до получения прав любой категории.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц срока порядка получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке.

0: patreon.ru 18+.
1: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 53 04. Село Небук. Территория ОК «Прометей 1».
2: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь – напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
3: Представьте. День. Когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
5: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Like Baby Doll. И всего несколько ступенек отделяет нас от вершины Еврохит ТОП 40. Да, друзья мои, развязка близка, но все по порядку номеров. А следующий по порядку под номером 7 Кужели Салтон, Джамайкан, Бам-Бам. С пятого на шестое Бибиракса и Фейстайз, New Religion. Идем дальше, поднимаемся выше. С третьего на пятое место хит, который в чарте у нас уже 10 недель. И три раза был на первом месте. Это BTS, Swim.
1: Пятое место.

0: Шаде, Бай Индия, Хчо и Мод. Всего, между прочим, третья неделя у нас в Еврохит ТОП-40 на Европе Плюс и уже четвертое место. Вот это я понимаю. Круто. Будем ждать на вершине. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье место Терри Свимс. Впереди Мистер Ноу Ит Ол.
1: Реклама.

0: ЗКФест уже совсем скоро. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Кавказ. Реклама.
3: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
3: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

когда никто другой не верит. Вот его девиз по жизни. Это Терри Свимс, Mr. Know It All. Со второго на третье место. А вот с первого на второе уходит Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: Fever Dream. Впереди самая вершина и главная ступенька чарта Европы Плюс. Но сначала давайте еще раз быстренько пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели. Поехали!
1: Горячая десятка.
0: На 10-м месте Медуза. Don't wanna go home. Девятая позиция. Zayn. Die for me. С 10 на 8 Доминик Файк, Baby Doll. Под номером 7 Жерри Солта, Jamaican Bam Bam. С 5 на 6 Биберакс и Фейснес, New Religion. Под номером 5 BTS Swim. С 11 на 4 прорываются Баиндия, Хчо и Мод, Шаде. Третье место Терри Свимс, Miss a Know It All.

4 на первое место The Second Voice Let Me Be. А следующие итоги уже через неделю, так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же, напоминаю, можно послушать и треки сегодняшнего чарта. Так что заходи и слушай. А вот топ-чарт Европы Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И само собой, конечно, не забывай про нас.

0: The Second Voice на Европе Плюс, Let Me Be, 18.20 в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Продвигаемся в режиме уикенда под лучшую музыку, конечно же. Надеюсь, в отличном настроении. А дальше настроение поддержит ваше летнее настроение. Russian и Рау Алехандро. Услышим Понго. И дождемся Дюка Димона, Ocean Drive. Совсем скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Саша, Сашка, Сашенька.
3: На самом деле, первая профессиональная бейсбольная команда называлась «Красные чулки».
2: Ну, ты нам звони еще, ладно? И Челябинску передавай большой привет. Счастливо.
4: Пока-пока.
2: А во вторник в сейфе бригаду 30 тысяч рублей.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: О, «Родинка».
8: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9.30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru. franchdefisregion.ru. 18+.
9: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Последний школьный вечер?
13: Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22.30. Категория 16+.
14: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
15: В их бизнесе есть только один план.
16: Хорошая работа. Не без стресса.
15: Не иметь никакого плана.
17: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
18: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
19: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
18: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
20: Для лиц старше 18 лет.
21: Больше хитов. Больше музыки.
22: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
23: Европа. Плюс.

0: летний ритм от Russian Ear of Alejandro на Европе Плюс. Понго. Ну, скоро будем переключаться, кстати, на электронные ритмы. Сегодня суббота, так что в 20.00 обязательно подключайтесь. Начнется Топ Клаб Чарт, следом за ним Резиденс. Так что много классной электронной танцевальной музыки будет играть в нашем плейлисте. Пока же здесь у нас Avalon Roxanne, дождемся Vertigo и Freya Riding's Weekends. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: хорошо.
1: По Индии хочу и модно, Европе плюс, Шаде. Ну, надеюсь, уикенд вам запомнится в хорошем смысле. Так что продвигаемся далее под лучшую музыку в отличном настроении. До финала часа здесь The Bass, One The Way You Are. И Аннабель Инго тоже с нами. Get Busy на Европе плюс.
2: В этом году вместе с Европой плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Tutup, приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16-20, подробнее на Tutup, кору 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+, предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: В кино с 25 июня. Рассел Кроу.
4: Бабки, живо!
5: Я не всех, кого грабят.
3: В дерзком комедийном триллере
6: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
3: «Ночной бизнес».
7: Категория 18+.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс».
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: tonight. Да, лучший вечер недели. Безусловно, суббота, вечер, отдыхаем не скучно, заряжаемся. И, конечно, все это под лучшую музыку. Впереди у нас классный хит от BTS. Услышим Swim. И дождемся Artemas, I Like The Way You Kiss Me на Европе+. Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея.
5: 0+.
2: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето – это не только жара, жара, жара, но еще и скидки. День и ночь напролет. Встречайте жаркую летнюю программу лояльности на АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовской сети АЗС. Все лето. С понедельника по субботу скидка 1% на бензин и дизельное топливо. А ночью в воскресенье скидка 2% на все топливо. АЗС «Русойл», «Экоойл», «Випойл» и ростовская сеть АЗС. С заботой о клиенте.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс.
9: Мы готовы!
2: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
10: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
11: 102.2 FM. 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: да, поплавать было бы неплохо в эти летние выходные. Надеюсь, у кого-нибудь из вас это получится сделать. По крайней мере, позагорать возможность точно есть. А у нас же всегда есть возможность поставить вам классные хиты. Впереди Bruno Mars и очень летний хит I Just Might. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
2: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Да, бежим дальше к финалу этого часа. Ваня Дмитриенко прямо сейчас на Европе Плюс. Ртуть. До финала часа еще успеем послушать Swanky Tunes, Rain, Fix Me. И дождемся Сэма Фельда. My Heart Goes на Европе Плюс.

электронной музыки будем заряжать в ближайшие 4 часа. Начнем прямо сейчас с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь. Европа Плюс. Всем отличного вечера.

0: актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Суббота вечер, и нам пора проследовать на самый большой радиотанцпол страны. Привет, это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров, и мы начинаем ТОП КЛАБ ЧАРТ. В следующие два часа идеальный саундтрек для ваших летних приключений, самые актуальные электронные хиты из сетов топовых мировых и российских диджеев. Открывает шоу фирменный упругий хаус-грув от Энада и обволакивающий вокал Эри. Первая новинка. Like it.

0: заставляя многотысячные толпы на фестивалях буквально сходить с ума. И, собственно, этот бешеный фидбэк вдохновил парней дропнуть ремикс официально. Push It — переработка хита от Mason и Princess Superstar от Disc Lines и Mazik стартует сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАП ЧАРТЕ.
0: Далее тестируем горячую новинку от резидента ТОП КЛАП ЧАРТА. Слушаем в резиденции безумный гипнотический электронный боевик Overdose от The Skulls. Да, максимальная доза качественного саунда сегодня в резиденции. Свежий релиз от The Skulls. Overdose. Не пропустите.
2: Реклама.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» — это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода — основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий.
6: ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
8: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
10: В их бизнесе есть только один план.
11: Хорошая работа. Не без стресса.
12: Не иметь никакого плана.
13: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
14: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
15: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
14: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Два часа чистейшего электронного золота, добытого из лучших клубных сетов планеты. Двадцатку открывают MK, Poppy Bass Camp и трек Zone.
1: Двадцатое место.

0: История о всепоглощающей любви, которую невозможно скрыть, даже если вокруг вас царит полная тишина. «Silence» называется свежая работа от «Медузы», записанная при вокальном участии нидерландской вокалистки Рани. Трек, балансирующий между мрачным андеграундным вайбом и яркими поп-мелодиями, за которые мы и полюбили итальянское трио. «Silence» от «Медузы» и Рани — это третья новинка на сегодня и старт на 18-й строчке.
1: Резиденция.
0: Время нашей фирменной рубрики «Резиденция». Здесь мы делимся новой музыкой от лучших российских диджеев, резидентов топ-клаб-чарта. И сегодня вашему вниманию трек от The Skulls – «Overdose».
2: I'm full of venom. Venom in the bank. You hear me? You hear me?

0: Бескомпромиссный высокоскоростной электронный боевик Overdose, трек, отсылающий к жанрам Happy Hardcore и UK Rave. Да, чистая рейв-агрессия от нашего земляка The Skulls. Сегодня в рубрике «Резиденция».
1: Далее в ТОП КЛАП ЧАРТЕ.
0: Движение по волнам актуальной электроники продолжим. И в наших планах перспектива, рубрика, в которой мы заглядываем в будущее. Наш перспективный трек на сегодня. Take You There от Artbat и 642. Take You There — это коллаба дуэта Artbat и проекта 642, за которым стоит никто иной, как суперзвезда британской сцены, вокалист Джон Ньюман. Я уверен, вы помните этого парня по хиту Love Me Again. Не так давно он начал новую главу в своей карьере. Подробности сегодня в перспективе.
2: Реклама.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240-24-24.
1: Больше хитов. Больше

трек, с которым они попали в наше шоу «My Life is a Disco». Идеальный баланс между винтажным чикагским вайбом и современным грувом. «Мисос» Mix Masters за две недели добрались до 15-й строчки. Ну а теперь назову поименно всех, с кем мы начали нашу вечеринку сегодня. На 25-м месте первая новинка от Эннады и Эдди «Like It». 12-я неделя в чарте для Дины Тёрнли с работой «Acting Tough» закончилась на 24-й позиции. Вторая новинка на 23-м месте – это «Sunglasses at Night» от Rezone и Jack Villa. Номер 22 – «Aspire – Love Again». Disco Lines, Mazik и Push It стартовали на 21-й строчке. 20-ку замыкает новинка прошлой недели The Own от MK и Poppy Bascom. На 19-е место опустились Дом Долла и Тига Don't Worry Baby. This ain't the end. Третья новинка на 18-й позиции. Здесь «Медуза» и «Рани» — «Silence». Круто просели, и теперь 17-е. «Клуни» и «Groove Theory» — «One Question». 10-я неделя в шоу для Фишера и «Tones and I» с треком «Favor» закончилась на 16-м месте. Плюс 10 строчек и 15-я позиция. Итог недели для «Мисос» и Mix Masters. «My Life is a Disco». И не забывайте, ТОП Клаб Чарт всегда с вами. Наше шоу доступно в любое удобное время в виде подкаста. Забирай сегодняшний микс в спортзал, на дачу, в путешествие. Подкаст ТОП Клаб Чарт есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru.

0: Клабчарте на Европе Плюс.
1: Чистый концентрат клубной эйфории каждую субботу на Европе Плюс. В эфире Hands Up от Vintage Culture и Volcoder.

пожаловать во второй час топ-клаб-чата. Прямо по курсу еще 12 хитов. Мы заглянем в будущее, оценим новинку от мировых техноикон Art Bad. Будет хит всех времен и посвящение Оливеру 3. Меня зовут Тимур Бодров, а в эфире наши парни Going Deeper и Oxygen.

0: дебютного альбома от Prospa «Free Your Mind». Их пластинка — это мощное эйфорическое путешествие по танцевальной культуре Британии. Парни скрестили олдскульный рейв 90-х, классический вокальный хаус, брейкбит и современные фестивальные дропы. Только что заглавный трек с альбома «Free Your Mind» коллаба с британским диджеем Клуни финишировала 8-й. Окей, далее хит номер 7, а это безупречный пиано-хаус, гимн пляжных вечеринок этого лета.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
5: Больше хитов. Больше музыки.

ребят, в этом сезоне отошли от своего привычного звучания. Вместо темного гипнотического прогрессив-хауса и глубокого мелодик-техно парни выдали светлый солнечный летний гимн «So Good». Да, метаморфозы эти случились не без участия британского продюсера Джоша Джиганте. Он добавил мягкой мелодичности и, конечно, вокалистки Куда. Итак, «So Good» сегодня на 6-м месте. И переходим к нашей легендарной рубрике «Хит всех времен». Правда, повод для выбора трека на этот раз был печальным. На прошлой неделе не стало «Оливера 3». Давайте послушаем его хит, который точно останется в истории танцевальной музыки, а наши потомки назовут его наверняка хитом всех времен. Это коллаба с Робином Шульцем «Мисс Ю».

0: который сочетал музыку с безумным перформансом и всегда учил слушателей радоваться жизни, оставаться собой вопреки всему. Парень оставил крутое музыкальное наследие, и его совместный с Робином Шульцем трек «Miss You» — это один из самых взрывных и любимых в танцевальной культуре. Время напомнить о хитах, что были на местах с 14 по 6. Это «Hands Up» от Vintage Culture и Valcoder. Номер 13. Dub Dogs, Fats with Dark, How Does It Feel? Плюс 3 строчки и 12 место у наших резидентов Going Deeper, Oxygen. 11. Max Tyler, Vintage Culture и Ali Love, Freaky One. Десятку замыкают Нина Симон и Мочак, Sea Line Woman. За 4 недели до 9 места добрался Вайн Конгер, In My Mind. Проспа и Клуни с треком Free Your Mind финишировали 8-ми. На 7-м этаже Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy. Взлетев сразу на 11 строчек, 6-е Camel Fat, Джорджи Ганде, Куда, So Good. Ну что, далее хит номер 5, а это коллаба от мастеров плотного баса, который сейчас плавит мировые танцполы.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Светки на экрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
1: Больше хитов. Больше музыки.

получил название 21 и появится буквально через неделю. Moving Through the Sun — это один из синглов в поддержку лонгплея, и сегодня Южель, Alternate и Male Angel финишируют вторыми. И да, вы наверняка обратили внимание, трек-лидер прошлой недели La La Land остался позади на третьем месте. Кто наш новый номер один и как звучит новинка от Artbat, узнаем, услышим до финала часа.

0: Перспектива.
1: Время заглянуть в будущее танцевальной музыки. Мы в перспективе, где тестируем треки, у которых есть абсолютно все шансы стать суперхитами в ближайшие недели. Вашему вниманию, коллаба от Art Bad и 642. Take you there.

И если дуэт Art Bad, Артур и Батиш вам знакомы хорошо, то проект 642 в топ-клаб-чарте впервые. За ним стоит никто иной, как суперзвезда британской поп-сцены Джон Ньюман. Уверен, вы помните его по хиту «Love Me Again» и коллабе с Калвином Харрисом. Вместе парни дропнули монументальный стадионный гимн с фирменным мощным грувом и невероятно красивым пронзительным вокалом. Итак, Art Bad, 642, Take You There, претенденты на попадание в ТОП Клаб Чарт. И это самое мгновение до того, как мы окажемся на первом месте, потратим для того, чтобы вспомнить треки из первой пятерки. Это Hotsford, Крис Лоренцо и Эймо. На четвертом месте, как и недели ранее, Проспа и Мёрдо Битс, Baby. На третью строчку опустились лидеры прошлой недели. Green Velvet, Медуза, Genesi и Sentia, La La Land. И ближе к вершине стали Южель, Alternate и Майл Энджел.

Ну а сейчас момент истины. Пора назвать триумфатора 572-го топ-клаб-чарта. На вершину возвращается летний гимн. Безупречный реворк вечной диско-хаус-классики от Спиллера и Софии Элис Бекстер. Groove Jet в ремиксе «Not Without Friends».

0: из Мельбурна. В его составе Уильям Кис, Люк Алесси, Джордан Брандо. На прошлой неделе их версия была второй. И сегодня культовая мелодия Groove Jet и This Ain't Love в современном хаос-прочтении возвращается на первое место главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Ну что, 572-й выпуск Топ Клаб Чарта уходит в историю, но идеальный саундтрек ваших летних приключений.

0: зал. Помните, все выпуски нашего шоу доступны в виде подкаста. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Каждая ваша реакция и каждый ваш голос помогает нам двигаться дальше. А сейчас спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Всем классной ночи. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока!
1: Топ Клаб Чарт. Слушай каждую субботу на Европе Плюс.

0: Подписывайся на нашу группу ВКонтакте.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
8: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте». 8-800-198-98.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
3: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
2: Куда?
3: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
2: А школа есть?
3: Да прям через дорогу.
4: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
2: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе, 35. Район Мега Адыгея. 0+.
4: Боитесь стоматологов? Есть решение.
5: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент, Новознецова, 44.
4: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
5: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе, 10А, 0+.
9: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
10: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CLClinic.ru.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
13: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
14: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Residence. Back in 3 minutes. Реклама.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
2: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
3: В Мэривиль?
2: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
3: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
2: Самое странное...
3: Что?
2: Это не море.
3: Даже лучше.
2: Мэривиль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба 10/2.
4: Мам, голова болит. И горло.
5: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером J-Cut J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый J-Cut J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
10: В их бизнесе есть только один план.
11: Хорошая работа.
12: Не без стресса.
13: Не иметь никакого плана.
14: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
15: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
16: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
15: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Европа Плюс. Лучшие

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
5: franchdefisregion.ru. 18+.
6: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 249 000 рублей.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: I give it to you.

0: Dance.club. Residence. Back in 3 minutes. Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
2: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+.

0: Вот на Европе Плюс. И все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, кто с нами. Отличной ночи. Ну а тем, кто любит с Европой Плюс ходить на концерты, то вот это важная информация.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

хит, который ознаменовал камбэк главной кей-поп-банды планеты после почти 4-летнего перерыва и стал ведущим синглом альбома «Ариран». Это BTS на радиостанции номер 1 в России, в столице 034, влетаем в Москве.

0: и Portugal Women. Скажем так, намечается битва, чей феникс круче. Но послушаем, посмотрим, только сперва дадим слово австрийским электронщикам. Клан Карасел с хитом Райт. Не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: трек Falling Down и побалуемся летними темами. Например, Ив Ла Рок и хит Another Day. А еще не забудь, что...
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. Выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Более 500 000 видео с этим треком. Успех абсолютный. Окей, 1:34 в столице. Продолжим разносить эту ночь вместе с Европой Плюс. И к нам еще присоединятся Мод с историей «Намек на нас», Альфа, Ману Чао также будут солнечным хитом «Мэми Пьячи». Но сперва с нами Алекс Орен и «Fever Dream».

парни из Германии, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Все это и не только специально для тебя на Европе Плюс в ближайшие 30.

0: фесты планеты. Так что прямо сейчас мы вместе зачерпнули немного приятной атмосферы. Следующий на очереди Майя Мишель. Вместе посидим на малиновой луне с этой замечательной группой. Чуть раньше Тейлор Свифт, собственная персонная визитная карточка Шейки Тоуфа. Раньше всех продюсеры Эвелон и Рокстон со стильным саундом Vertigo. Только прежде бригада У напомнит, что с Европой Плюс классно проводить не только выходные, но и будни.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Что-то напоминает, но затрудняюсь.
3: Mm-hmm. Рабочий бит, получается.
4: Но подожди, а вот Oops, I did it again. Не помнишь, откуда это? Oops, I did it again.
2: Наверное, из «Пиратов Карибского моря».
3: Да, да, это неправильно, но подарок ты получишь, все.
4: Это же песня Жека Воробья.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада.
6: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

практически постоянные гости наших живых завтраков с бригадой У, группа «Моя Мишель» на «Малиновой Луне» только что в наших приемниках. В Москве 2:33, уверенно продвигаемся к воскресному утру, на которое у нас запланирован сегодня крутой уикенд с Денисом Романовым, и там все будет как нужно. Игры, подарки, музыкальные новинки и масса интересного контента, а плюсом дабл-хит. Начнем ровно в 8, так что присоединяйся. Пока нашим настроением займутся Адам Ламберт с нетленкой «Ghost Town» и Бруно Марс с 3 минутами чистейшего позитива. I Just Might уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Доминик Файк и

Радио Свинлянди, Эбон, трек Hollow. А до финала часа с нами Печь Электро, Englishman in New York, еще Лени и Имран.